0: Komm, versteck dich.
1: Я офицер Красной Армии. Выходить с поднятыми руками.

0: На сегодня где прячутся солдаты?
1: Солдатен, фашистен, во!
2: Где вас приняла? Это детский дом. И здесь живут только женщины и девочки. И здесь нет солдат.
0: Пусть выйдут, мы обыщем дом. Кого найдем, будет застрелен.
2: Я баронесса Мария фон Левенов. Я отвечаю за этот дом. Это дети. Они боятся.
0: На улицу все!
2: Вера, holen Sie die Mädchen.

0: Ты один? Проверь еще раз. Я тебя спрашиваю, ты один? В какой части?
1: Это ребенок. Ему 13 лет. Он ребенок.
0: С автоматом. И в форме.
2: Солдат.
1: Halt den Mund.
0: Повтори, что ты сказал.
2: Я солдат.
0: Что сказал?
2: Я солдат.
0: Какого полка?
2: 8-й пехотный полк.
0: 8-й пехотный полк. Ты фашист сопливый.

0: Федюня! Что, очухался?
1: Очухался. Забери его к Горынычу.
2: Займешь здесь позицию, капитан, со своими людьми.
3: Как на злодейский дом.
2: Ну, ты надеялся, что в бордель попадешь?
3: А?
2: Здесь хорошая позиция. С какой бы стороны немцы ни пошли, с востока или запада, они все равно пройдут у тебя под носом. А твоя задача — взять их в плен. Все понятно? И в этот раз без самодеятельности, капитан. Приказ ясен?
3: Тогда на этот раз мне нужна ваша поддержка. Артиллерия, пехота, танки.
2: Зачем тебе нужна поддержка? Зарываешься, капитан. Опять за свое? Опять по трибунал захотел?
3: Спасибо вам, хватило.
2: А. Тогда зачем тебе мои танки?
3: Здесь полно немецких отрядов.
2: С 9 часов утра. Все это побережье под нашим контролем. Для нас война уже закончилась, капитан. Выдохни, веселись.
3: Товарищ майор, я настаиваю на подкреплении. Под моим командованием 7 человек, один тяжело раненый.
2: Перевозить можно?
3: Нет.
2: Но умрет, будет героем. Что делать?
3: Передай наши координаты в штаб. Квадрат 52. Остаемся здесь.
4: Есть.
3: Саша, застегнись.
4: Аспирин, что делать?
3: Проследи, чтобы к нему в руки ничего, кроме игрушки, не попадало.
4: Понял.
3: Никакого оружия. Где сейчас другие? Те, что здесь спали. Отвечай, когда я спрашиваю.
5: Уехали, господин капитан.
3: Куда?
5: Забрали. Увезли. Ну, когда Красная Армия. Ну, фронт уже подошел. У некоторых были родственники.
3: Вспомнили про своих сирот. Пойдем.

0: Это твоя комната?
1: Да.
0: Откуда знаешь русский?
1: От тети. Она из Петербурга.
0: Еще оружие есть?

0: Papa.
1: Kurska.
0: On żyw? On żyw? Тогда постарайся быть умнее его. Мама.
2: Отойди. Пожалуйста, отойди.

0: сломанной пушкой делаем.
1: Оставляем здесь.
0: Оставляем здесь. Оставляем здесь.
1: Разбираем.
2: Вот, водку забрал с собой.
3: Как я из этого стрелять?
2: Ты же пехота, тебе лучше знать.
4: Снаряд один всего, пушка хрень.
5: Ваш дом конфискован. Мы наблюдаем за побережьем.
6: Война окончена.
5: Для вас, да?
6: Капитан, что с моей служащей, женщиной, которую собрали ваши люди?
5: Мои люди? Кто? Этот? Этот?
6: Не могу сказать. Вы же знаете, что ее ожидает.
5: Я простой капитан. Под моей командой 7 человек. Люди, которые прошли всю войну и сейчас не хотят умирать. Я отвечаю только за это.
6: А я отвечаю за женщин. И детей в этом доме. У меня 60 детей всю войну пережили невредимыми. И здесь осталось всего несколько. У них никого нет, кроме меня.
5: Вы можете уйти в любую минуту.
6: Нам некуда идти. Что будет с моим мальчиком?
5: Он пленный, с ним возвращаться, как с военнопленным.
6: Он ничего не сделал.
5: Он стрелял моего солдата. Пожалуйста,

0: товарищ капитан! Немцы! Немцы на берегу, товарищ капитан! Немцы!
1: Рябина, рябина, я береза. На берегу немецкие соединения.
2: Судя по форме, из разных частей. Солянка. Нас пока не заметили. Сваливать собирается.
3: Я связался со штабом. Товарищ капитан, выглядит так, что они не пришлют подкрепление.
2: Почему?
3: Спрашивает, сколько немцев.
2: Кто командир?
3: Майор. Говорит, самое раннее завтра.
2: Рябина, я Берез, прием.
4: Кто на связи?
2: Капитан Калмыков. На побережье немецкие подразделения. Мне нужна поддержка танков.
5: Знаешь, у нас всего 8 человек. Один ранен.
6: Слушаюсь, товарищ майор.

0: приказано взять в плен без танков.
1: Товарищ капитан, их 10 раз больше, чем нас.
0: 5 человек со мной. Пацана возьмем переводить.
2: Гурбаш, остаешься?
3: Есть.
4: Поздно, они заметили вас.
0: Показываемся.
5: Wir wollen verhandeln! Mit einem russischen Offizier!
6: Они хотят говорить.
0: Пойдем, поговорим, пацан.
1: Труба граммофон направо, фидюни седых налево.

0: Зачем мы ее тащим? Все равно стрелять нечем. Один раз только можем выстрелить, товарищ капитан. Один раз!
1: Вот этот один раз и должен быть. В точку! Ну что там?
2: За нами наблюдают. А мы за ними.
1: Сколько метров до берега?
3: 500 метров.
1: Ставь 1200 до лодки.

0: Так ты за девчонку дерешься. А вот это мне нравится. Давай, давай, спускайся.
1: Я не знала, где она была. Это наша девушка. Она здесь работает.
0: Еще сюрпризы будут? Я что, здесь весь дом перевернуть?
1: Нет.
2: Если это детский дом, тогда я тут Дед Мороз.
3: Мать твоя женщина.
0: Ставь низкий боец.
3: Я без мысли только смотрю.
0: Ты что, заняться нечем, что ли? Вышли все.
2: Давай.
1: Setz dich.

0: Guten Appetit.
1: На Васька и на пост. А что с девчонкой? Ты острый, на мальчишку стал похоже. А? Эй, красавец! Что случилось-то, а? На мальчишку стал похоже. Ну-ка, посмотри на меня. Посмотри, да не бойся, не бойся. А мне нравится.
2: Сержант, налей мне воды. Пить охота.

0: Пойди с нами, поешь.
1: Спасибо, я сыт уже.
0: Это приказ. Девчонка моя. А ты ешь. Ешь.
2: Это чтоб ты ночью никуда не свалил. Понял?
3: А почему капитана Горынычем зовут?
2: Потому что ему башку рубят, а она у него обратно вырастает.
4: Товарищ сержант, вы у нас человек новый, поэтому, может быть, еще не поняли. Горыныч у нас не просто командир, он нам отец, родной брат. Поэтому у нас тут такое правило. Если товарищ капитан нам что-то говорит, прикажет или просто попросит, мы все беспрекословно исполняем. Четко и быстро. Так для всех лучше.
3: Ну, гробу я видал ваши правила. Ладно, после войны рассчитаемся.
2: Заткнись и попридержи язык. Горыныч уже за все рассчитался. И жену потерял, и дочь, и сына. Так что угомонись и не вякай. Да хочешь ночь еще не брякнуть?

0: Слушай, труба, чего ты будешь делать самый первый день, когда домой придешь после войны?
1: Ресторан пойду. Возьму водочки, грамм 150. Возьму пивка, огурчики малосольные.
0: Да ладно, малосольные огурцы в это время года нет еще.
1: Ну, когда мы до дома дотопаем, уже будут. Потом солянку рыбную, бифштег с яйцом. Потом у нас там такой парк есть. Пойдем туда с женой погулять.
2: Гулять? А лучше ничего не мог придумать.
0: Нет, две Лавы женут.
1: Вова, ты молодой, ничего не понимаешь. Но тебе объясню. Настоящий знаток.
2: А ты что, импотент?
1: Бульбаш, ну при чем здесь импотент? Не понимаешь, настоящий знаток понимает.
3: Er war der Einzige. Das ist kein Mann. Da unten.

0: Где немцы? Читай, читай. Это твои, ваши. А?
1: Я не хочу!
2: Давай, давай! Давай, бегом! Пошел, пошел. Держи Майдан. И вперед!
3: Давай, давай, давай, давай, давай, пацан! Вперед!
2: А я подмогну!
4: Музыку лучше поищи.
5: Что ты смотришь? Музыку лучше поищи.

0: Ja. Ne, da komm ich durch, mir hier kommt nicht.
1: Was ist?
0: Wie muss ich das hier die Opacität?
1: Как нибудь другой раз.
0: Девочки могли бы привести порядок во время ваших людей.
1: За что?
0: Вы нас не тронули.
1: Спасибо, не нужно.
0: Я думаю, что нужно. Их можно было бы и постирать.
1: Спасибо. Это нужно.
0: Откуда вы?
1: Как и вы. Из Ленинграда.
0: Я из Санкт-Петербурга.
1: Давайте оставим это.
0: Меня Фонтанке жили.
1: Ну, мы на Невском.
0: Какой он сейчас, Петербург?
1: Лежит в руинах.
0: Блин, интересно, Гамбург, все разрушено.
1: Вы меня обвиняете?
0: Нет. Но вы не сможете переубедить меня, капитан. Во время революции мой отец боролся против вас. Он тоже проиграл. И ничего не начинал.
1: У вас есть еще вопросы? Задавайте. Я отвечу на все разом.
0: Нет вопросов, капитан. Только одна просьба. Верните мою женщину.

0: Посади тебя там еще! Посади!
1: Держи еще одну!
2: А? Вы что, устроили тут?
3: Рыбачим, капитан, смотри, сколько рыбы уже!
0: Скаляется, пацан!
2: Ну-ка, вытащи его!
0: Знаешь, капитан, я плавать не умею.
2: Давай тогда ты.
4: Я тоже, не-не.
2: Но у него-то голова круглая!

0: Сивайни.
1: Я ваша солдата стояла. Мне очень жалко.
0: Мне интересно, солдат. Расскажи-ка, как тебе удалось засунуть винтовочный патрон в автомат?
1: Из говна стоял.
0: Ты похож на моего сына, когда ему было 12 лет.

0: Стриженная.
1: Смотри, стриженная, видишь? Вот тут и вот тут. Дважды ранен и дважды воскрес. Тело как из стали. Разрешите представиться, Сергей Иванов. Для вас можно просто.
2: Тихо, Горыныч, в трубку спрячь.
3: Так, ну-ка, встань. Если тебя в таком виде поймают наши, то они точно тебя отправят в лагерь для военнопленных.
4: Отпусти!
3: А в коротких штанах ты будешь похож, помоги, на настоящего мальчишку.
5: Ядреев, пацан, сделайте, капитан, отличные штаны.

0: шустрее, шустрее. Шух. Смотри, смотри сюда. Покажи, покажи мне на брюках. На брюках, вот так. Ты знаешь?
1: Так, берем брюки.
0: Раз.
2: Рыба готова?
3: Готова.

0: machst du hier?
1: Das Tee war am schönsten. Sag ihm das.
0: Anaskasala Tigreischproche.
2: Нет, это Чайковский. Вариация для расстроенных роялей.
1: Frag ihn, ob er ein berühmter Musiker ist. Bitte.
0: Nachhaltig ist sehr die Musiker, die frasiert hat, Ploche greift.
2: Она это сказала?
0: Да.
2: Нет, это только я. Я учился в консерватории. Vor dem Krieg.
1: Und nach dem Krieg?
2: А, да нет, я бы и так вылетел. Просто я плохо учился, плохо играл и не очень хорошо.
1: Ich finde, er spielt wunderbar.
2: Скажи, я могу для роли Нанна сыграть что-нибудь немецкое.
1: Nein, auf mich aufpassen.
0: Wirst mich noch brauchen.
1: Aber jetzt nicht, geh spielen.
2: Schumann, Mahler, Brahms. Я сыграю Шумана. Я люблю его музыку, но ненавижу его страну.

хорошо горит у них форма-то, да? Не то, что наши мне полгода клеят. А, ну что же.

0: Почему они вас не спасают? Почему ничего не делают? Разве я тебе не сказал, чтобы ты отвечал, когда я спрашиваю?
1: Я не знаю.
0: Я думаю, чтобы я сделал на твоем месте. Сообщил бы, что у врага нет снарядов. Ужасно. С другой стороны, 80 против 8.
1: Они трусы.
0: Потому что хотят жить?
1: Потому что они не сражаются.
0: Я враг, убей меня. Убей. Там на берегу трусы. Ты же не трус? Убей.

0: Расскажешь мне про войну?
1: Что ты хочешь знать?
0: Все.
1: Например?
0: Какой твой самый героический поступок?
1: Я работал в школе в Ленинграде. В моем классе учился мальчик. Сережа. Мальчик слабый, боязливый. Был похож на мать, все время читал. Началась война. Этот книжный червячок объявил, что хочет стать солдатом. Отец высмеял его. А Сережа, который все жил, жизнь мечтал стать врачом, стал солдатом. И погиб. Возможно, уже боюсь своей жизни. Мальчик, если бы стал врачом, смог бы помогать людям, вот как ему. Он был бы герой. А так, мертвый герой.
0: Это твой сын. Твой сын. Твой сын погиб.
1: Отец не может повлиять на судьбу сына. Сыновья всегда решают сами.

0: Тренируй раньше раз дома.
1: Тоже немцы?
0: Птицы.
1: А эти?
0: Ты, Серега, почему ты не сегодня лодку?
1: Вряд ли завтра, наверное.
0: Завтра это хорошо.
2: Toi, mon colvé, a trop bien.
0: Кому?
2: Дракону.
0: Горынычу? Горыныч мужик честный, порядочный. Он таких всегда много недоброжелателей. Политруки, тыловики. Он войну командиром взвода начинал. Попал в окружение, прорвался к своим. Пожаловался в штрафбат. Потом уже снова майор. Схлестнулся с командиром полка. Тот пьяный был, залупнулся. А наших ребят защищал. Ну, Серега там был, я там тоже был. Снова штрафбат. Ранение искупил, так сказать, кровью.
3: Так что вот так, пацан. Живи и смотри. Вы только гляньте на нашего радиста, а?
4: О, дает Федюня. Даром время не теряет.
3: Молодец. В одном ботинке не спит и кукурузу не охраняет.

0: Is that what you're doing?
1: Yeah.
0: Вы знаете, как в нашей армии какое наказание предусмотрено на сцене насилования?
1: Не было никакого изнасилования.
0: Я спрашивал не так. Как в нашей армии наказывают насильников?
1: Так что я знаю. Решите обратиться с просьбой.
0: Пожалуйста.
1: Говорите с девушкой. Люблю я ее.
0: Все это расскажете военному судье. До вынесения решения военного трибунала вы находитесь под арестом. Ефрейтор. Трубицын. Исполняйте.
1: Говорите с девушкой, пожалуйста.
0: Самовольно покинул пост. Ты нарушил приказ. Исполняй.
2: Есть. Куда?
0: Подвал. Что такое происходит, Горыныч?
3: Горыныч!
0: У пивного ларька.

Как ты думаешь, они сдадутся? Лежи. Когда почта еще начнет работать?

0: на корабле. А что с врагом?
1: С врагом все хорошо. Ждет лучших времен.
0: Угу. Так же, как и мы. Сержант Седых, заступить на пост.

0: Видюня. Видюня, Паша. Паша от души. Видюня! За капитана!
1: Саня!
2: За Горыныча!
1: Давай к нам!
3: Братцы, слушайте, такой день, мы его так ждали. А он пройдет и больше не повторится. Я хочу, чтобы мы все сейчас запечатлели этот момент. Сделаем фотографию.
0: Труба, не труби, у тебя фотоаппарата нету.
3: Вот фотоаппарат. На него и сфотографируем. А запечатлеем все здесь и здесь.
0: Вот, смотри.
4: Дорогой фотограф.
5: А что, пока?

0: Дальше, майор.
1: Товарищ капитан!
2: Все хорошо. Все живы, здоровы.
0: Немцы до сих пор на побережье.
2: Ты не беспокойся. Можно к вам присоединиться?
0: Товарищ майор, а где ваши танки? Мы пытались связаться с вами 3 дня.
3: Война закончена. За победу. За
2: победу.

0: Вольно, вольно, вольно. Празднуйте, да? Молодцы. Поздравляю с победой. Прекрасно. Повезло тебе, капитан, с этим домом. Конечно, очень завидую. Представь меня дамам.
1: Другой раз, дальше.
0: Сейчас.
2: Сейчас.
1: Пожалуйста, отведи детей в комнату.
3: А ты, я вижу, тут с немцами подружился, да? А ты не боишься, что ты от цели отклонишься, капитан?
1: Мы можем пойти и взять немцев в плен прямо сейчас.
3: Да ты не меняй тему. На этом паршивом острове, блядь, одни старые бабы. Ты засел здесь в малиннике. Поделись боевыми товарищами.
1: Товарищ майор, вы пьяны.
3: Ну и что? Через
1: час протрезвеете. Завтра мы продолжим разговор.
3: А ты не говори так со мной. Капитан, привезите эту стриженную блондинку сюда сейчас!
1: Радист, свяжись со штабом. Сообщите, у нас возникли трудности.
3: Никаких трудностей. Они могут быть у тебя очень скоро.
4: Очистить помещение! Фу.
5: Теперь точно капитана голову отрежут.

Иди к своим на берег. Сообщи, я отправляю к ним женщин и детей. Приказывать. Пусть каждый решит сам. Кто хочет уйти, пусть уходит. Сейчас.

0: Рустам!
1: Извини, пацан. Так будет лучше.
0: Рустам! Рустам!
1: Живи, Петро.
0: Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда!